0: и за блюзами цепаться за дюйс. Давай, дюйс.
1: Völlig viele Aulas vernachlässigt heute. Mhm.